0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: Чил духтарон. Чил духтарон – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей Земли. Чил духтарон – это один из самых живописных природных уголков на юге Таджикистана, расположенных 250 километрах к югу от Душанбе. Гора Чил духтарон находится в 28 километрах к северу от центра Муминабадского района, недалеко от села Дашти-Ар-Ар. Горный массив состоится из пирамидальных скал высотой до 60 метров, которые на протяжении многих веков формировались под воздействием ветра и природных явлений. С древних времен среди местного населения существовало множество легенд и преданий о горе Чил-Духтарон. Согласно одной из легенд, 40 каменных изваяний на вершине горы символизируют целомудрие, стойкость и красоту таджикских женщин. Для посетителей пирамидальные скалы являются воплощением красоты, чистоты и патриотизма. Это уникальное место привлекает туристов красными скалами, необыкновенными природными пейзажами и своим поэтичным названием Чил-Духтарон. Природные чудеса с каждым годом все больше привлекают внимание отечественных и зарубежных туристов. Жители страны также часто посещают эту местность, способствуя развитию внутреннего туризма. Многие туристы снимают видеоролики, рассказывают о красоте и истории этой местности в социальных сетях, что способствует популяризации туристического потенциала Таджикистана за рубежом. Туристы здесь могут попробовать национальные блюда, в том числе оши-бурида, шакароб, курутоп, а также насладиться вкусом таджикских лепешек и экологически чистых фруктов. Богатая природа края, где произрастают 138 видов лекарственных растений, 45 видов медоносных растений и 98 видов пищевых растений, способствует разнообразию местной кухни. С наступлением весны и в дни весенних праздников женщины этого края готовят для гостей разнообразные национальные блюда и демонстрируют свои ремесленные изделия. Напомним, что в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан был построен первый этап туристического комплекса Чил-Духтарон, возведенного в современном стиле и в соответствии с действующими строительными нормами. Реализация проекта обеспечила постоянным рабочими местами 70 человек. На территории комплекса построен пятиэтажный гостиничный комплекс Чил-Духтарон с современным сервисом, рассчитанный на одновременное размещение 100 человек. Номера гостиницы, расположенные среди живописных гор, оформлены в различных стилях, а уровень обслуживания соответствует международным стандартам. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты, исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательными для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли. Чил-Духтарон.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые соотечественники, приветствуем вас в эфире просветительной программы «Культурные истории» на радио «Фарханг». С вами в студии Давлат Назаров. Вся наша страна готовится достойно встретить круглую дату 35-летия независимости Республики Таджикистан. И немногие задумываются, какими усилиями и самопожертвованиями досталась эта независимость. Язык и литература выступают ключевыми факторами, подтверждающими существование народа, его культурную идентичность и историческое развитие. Эти элементы культуры выполняют важные функции формирования самосознания, передачи традиций, традиции и сохранение исторической памяти. Мы продолжаем цикл культурно-просветительных программ, в котором расскажем об известных всем нам выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана. Литературный язык – высшая форма национального языка, представляет собой нормированную и обработанную форму общенародного языка. Он богаче диалектов, совершеннее по грамматическим формам и устойчивее по традициям. Садриддин Айни, герой нашего следующего рассказа, стоял у истоков преобразования и развития норм современного таджикского литературного языка. Само понятие, сам термин «таджикская литература» впервые в научный обиход ввел никто иной, как Садриддин Айни. Это может показаться странным, особенно имея в виду многовековые культурные богатства таджикского народа. Но между тем, это факт ни в буржуазном востоковедении, ни в академических кругах советского востоковедения первого послереволюционного десятилетия такого термина не было. Писали о литературе персидской, литературе Ирана, литературе мусульманских народов, народов Средней Азии и тому подобное, но понятия таджикских литература не существовала. До появления работ Садриддин Айни писали и о таджиках, но почти исключительно в этнографическом аспекте. А выдающаяся историческая роль таджикского народа и его предков в создании классической литературы игнорировались. Садриддин Айни научно доказал право таджикского народа на свое литературное наследство. Зарождение таджикской литературы он относит к IX веку. Изучение тысячелетнего пути развития таджикской литературы посвящено многие труды Айни, создавшего школу, ставшего основоположником таджикского литературоведения. Немного о биографии великого поэта, прозаика и историка. Настоящее имя Садриддин Саид Муродзода. Родился 15 апреля 1878 года в селе Соктаре, ныне Гиждуванский район, в зажиточной крестьянской семье. Мать его происходила из села Махалай-Болош Африканского тумана Бухари. В 1890 году, когда ему исполнилось 12 лет, от эпидемии холеры умерли его родители. Садриддина взял к себе старший брат, который жил в Бухаре. Там юный Айни поступил в знаменитое бухарское медресе Кукилдаш. Обучаясь в медресе, Садриддин Айни одновременно работал дворником, поваром, близко знаком с видными бухарскими интеллектуалами, среди которых были Садр Зия и Домулло Икром. Садриддин Айни был участником движения просветителей, джадидов. Важный момент его жизни – общение с рабочими хлопкоочистительного завода на станции Кизилтепа, где он работал с сентября 1915 года по апрель 1916 года. Именно там он нашел героев своих первых произведений, романов, повестей, изданных много лет спустя. В апреле 1917 года перед резиденцией эмира в Бухаре состоялось выступление крайне реакционных сил эмирата, главным образом представителей духовенства. Айни отказался участвовать в этой демонстрации верноподанных чувств. За это его схватили дома и подвергли публичному наказанию. Он получил 75 ударов палками.
истерзанного Айни бросили в мрачные подземелья – Обхона. Он разделил бы тяжелую участь многих своих сограждан, если бы вскоре не подоспели на выручку большевики, которых Совет рабочих и солдатских депутатов города Кагана послал на помощь жертвам эмирского террора. На площади перед тюрьмой возник стихийный митинг. Вот тогда-то Айни впервые и встал под красное знамя революции.

Ко времени Октябрьской революции Айни написал много лирических стихотворений. Под ним уже стоял псевдоним Айни, то есть Глазастый. После победы красных Айни стал поэтом революции, летописцем истории родного народа. О справедливости святое знамя, ты перед нами. Ты в прах швырнула царскую порфиру на радость миру. Ты мудрые горами и полями прошло, как пламя, сожгло богов, что в страхе нас держали и их скрижали. Мир старый, тот, что создан был веками, разрушен нами, и новый мир, как бы чудесным даром, возник над старым. Так воцарилось же навсегда над нами святое знамя во имя впираемых столб долга, труда и долга.

Садриддин Айни в советское время занимался в основном литературной деятельностью. Садриддин Айни впервые составил антологию таджикского национального творчества «Образцы таджикской литературы». В 1934 году Садриддин Айни участвовал в первом съезде советских писателей. В 1951 году он стал первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики, избирался в Верховный Совет. Айни является классическим примером того, как человек, пришедший из Средневековья, находит свое место в советские времена. Самое ценное, что он оставил, воспоминания о мире, той Бухара, сочетающие прекрасное знание предмета с критическим анализом ситуации. Хотя современные ученые вновь скорее идеализируют эмирскую Бухару, но Айни безошибочно указал на причины ее упадка. Вместе с тем, из мемуаров Айни встает образ резкой притягательности и изысканности города и его жителей, которых не случайно называют французами Средней Азии. Пожалуй, только у Ольги Сухаревой, посетившей все махалы Бухары и заставшей еще обитателей эмирской эпохи, возникает столь целостная картина бытия этого великого культурного центра. Но в описании атмосферы ученых дискуссий, занятий в медресе, состязаний поэтов, жизни бухарских удальцов и бухарцев в дни праздников Айни не имеет себе равных. Жизнь Айни изменила скорее не российское государство как таковое, а российские джадиды, татары, чья община возникла как в Бухаре, так и в ее железнодорожной станции Новой Бухаре, Каган. Уже в советские годы он пишет о том, как татарская буржуазия в союзе с местными собственниками стремилась к контролю над каракулем и хлопком Бухары, чтобы не допустить в эмират немусульманских предпринимателей. Бухарские власти относительно либерально смотрели на деятельность джадидов, пока те не начали заниматься политикой. Но после февральской революции 1917 года крупная бухарская буржуазия в союзе с татарской общиной и бухарскими интеллектуалами потребовала контроля над властью. Эмир лавировал, но воспользовавшись гражданской войной в России и неудачной попыткой свержения его власти, он перешел к прямому террору против джадидов и всей татарской общины Бухары. Айни был избит в тюрьме и освобожден революционными солдатами, но его брат не выжил. Кровавая межа между Айни и бухарским режимом была проложена. В литературоведении стандартно, но справедливо пишут, что элегия Айни на смерть брата, написанная в 1918 году, прозвучала призывом к свержению эмира.

оценить деятельность Айни в советскую эпоху. С 1918 года он однозначно оказался на стороне противников эмирского режима и вместе с левым крылом джадидов, младобухарцев, дрейфовал в сторону большевиков. В 1920 году он поддержал революцию в Эмирате и создание Бухарской народной советской республики. В сатире «Бухарские палачи», написанной в 1920 году, Айни обличал режим Эмирата. Однако он активно не участвовал в политической деятельности, как Фитрат и целый ряд былых младобухарцев. В итоге такая стратегия оказалась разумной. Он выбрал для жительства не Бухару и Ташкент, где кипели политические страсти, а Самарканд, а затем Душанбе, тогдашний Сталинабад. Айни связал себя с таджикским, а не узбекским культурным проектом, хотя писал на обоих языках. Здесь он мог позволить себе уйти в изучение прошлого без особой боязни обвинений в пантюркизме. Впрочем, в своей классической трилогии «Одина» вместе с романами «Дохунда» и «Рабы», охватывающие почти столетие, он весьма искренне обличает рабство и бесправие простого народа. Эту критику можно рассматривать и как обличение темного средневекового рабовладельцев и феодалов. Но здесь можно говорить и о раскрытии грубейших нарушений шариатского права, когда земледельцы Герата, мусульмане, ханафити обращаются в рабов. О, рабы, поднимайтесь из праха, красным знаменем мир озаря, сбросьте иго покорства и страха, засияла свободы заря. Мы рассеем уныние и горе, мы неправду развеем, как дым, во всемирном безмерном просторе справедливость навек утвердим. Отныне свобода свободна от пут отмщения царям и эмирам, отныне да властвует миром лишь труд, свободный труд. Звездным часом на всесоюзной арене для Айни стал первый съезд советских писателей в 1934 году. Историю публичной поддержки Айни со стороны Сталина рассказывает как анекдот. Думается, что ситуация была несколько сложнее. В 1934 году на 17-м съезде партии было объявлено о построении основ социализма в СССР. Одновременно лично Сталин отредактировал первый школьный учебник по истории СССР, где в качестве положительных персонажей появились российские правители и классики. Пантеон положительных героев нужно было выстраивать и для мусульманских народов. Но к этому времени уже оформился общетюркский культурный проект, сконцентрированный в Турции. При этом тюркский проект был выстроен в сотрудничестве интеллектуалов тюркского мира и западных ученых, вполне в рамках европейской традиции. Как бывший нарком по делам национальности и этнический грузин, Сталин прекрасно понимал, что тюркский проект имеет и вполне конкретные, и не слишком приятные для СССР политические измерения. В этом отношении Айни предлагал практически идеальный вариант. Советский, не тюркский проект приобретал великое культурное прошлое, получившее высокую оценку в мировом исламоведении. Вероятно, в этом контексте нужно рассматривать сцену, где Айни с восторгом прерывает Сталина, называющего Фирдауси таджикским поэтом. Отсюда, вероятно, и растут корни тоста Сталина в честь Айни в дни первого съезда советских писателей. Отныне Айни может спокойно вести излюбленный им образ бухарского книжника, столь внешне не схожий с реалиями советской эпохи. Так у Айни из истории эмиров Мангистской династии, антологии образцы таджикской литературы последовали очерки и монографии о Рудаки, Фирдауси, Ибн Сина, Саади, Наваи, Васифи, Бедили. Период Отечественной войны Айни превращает Гитлера и его приспешников в каких-то средневековых дивов. 1948 года Айни до конца жизни работал над воспоминаниями. Русский перевод «Бухара», 49-54 год. За них он получает сталинскую премию СССР в 50-м году. В конце жизни Айни обласкан званиями и наградами. В 1951 году он становится первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики. Айни был награжден тремя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Очень важно, что после Великой Отечественной войны он получает прекрасного биографа в лице Иосифа Самуиловича Брагинского. Память о последнем летописце эмирской Бухары остается вечным.

еще не оформилось национальное самосознание и самих таджиков. Разве можно было в тех условиях восклицать «Айни»? Хотя бы мечтать о такой литературе, какую мы сейчас имеем. Таджики позабыли даже само название своей национальности. На вопрос, кто вы по национальности, они отвечали лишь «мусульмане». В 20-х годах в условиях консолидации таджикской социалистической нации выявление богатого культурного наследия таджиков литературы и искусства имело огромное политическое значение. Литературоведческая деятельность Айни с самого начала не была обычной работой кабинетного ученого, роющегося в старинных манускриптах. Это была деятельность борца, который сумел критически осваивание многовекового литературного наследия сделать оружием в борьбе за новую социалистическую культуру, воскрешенную октябрем таджикской социалистической нации. Не случайно, поэтому, что для опубликования своего первого большого труда знаменитой антологии «Образцы таджикской литературы», где не только было введено само понятие таджикская литература, но и сделана первая попытка показать состав ее, начиная с «Рудаки», Садриддин Айни пришлось преодолеть большое сопротивление. Как писал об этом сам Айни, его произведение на основе исторических фактов сорвало завесу с происков и домогательств пантуркистов и наложило печать молчания на их уста. Деятельность Айни, историка литературы, возвращавшего народным массам то, что было отнято у них господствовавшими классами, воспитывала чувство советского патриотизма и любви к социалистическому отечеству, и в этом состояло ее огромное политическое воспитательное значение. К своим литературным исследованиям Айни был подготовлен всей своей жизнью, зародившейся еще с детских лет страстной любовью к родной поэзии. Любовь к родной литературе, как писал сам Айни, он воспринял от народа. Была у Садриддина Айни и своя Арина Родионовна, чудесная 80-летняя сказочница Тути Пошо, которую он любовно называет своим первым учителем складывания рассказов и повестей. Огромное впечатление произвело на мальчика толкование стихов, которые давал его отец, подчеркивавший мысль об общественной пользе поэзии. Поэзия не всегда и не у всех представляет собой благо. Знаменитый писатель Садриддин Айни прошел через изгнание, эмирскую тюрьму и революцию, чтобы сделать народную культуру Таджикистана известной всему миру. Айни сделал общедоступными богатства классического персидского языка и возможности живой разговорной речи таджиков, что привело к утверждению новых принципов и норм в таджикском языке. В результате таджикский литературный язык стал более простым, понятным, выразительным, его структура и форма стали более ясными. Айни ввел в научный обиход понятие «таджикская литература», научно доказав право таджикского народа на свое литературное наследие. Он создал школу литературоведения и посвятил многие труды изучению тысячелетнего пути развития таджикской литературы. Среди произведений Айни – повести «Одина», «Дохунда», «Рабы», «Смерть ростовщика», «Воспоминания» стали отправной точкой для новой таджикской литературы. Айни был участником движения просветителей, стоял у истоков создания первых новометодных школ для таджикских детей, для которых сам писал учебники, стихи и рассказы. Айни был первым таджикским журналистом, создав журнал «Пламя революции» и газету «Голос таджика». Указом президента Республики Таджикистан от 1998 года Айни был удостоен звания Героя Таджикистана. Бессмертными остались его произведения, его исторический след, который Садриддин Айни оставил.

40 духтарон. Чилдухтарон – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей Земли. Чилдухтарон – это один из самых живописных природных уголков на юге Таджикистана, расположенных 250 километрах к югу от Душанбе. Гора Чилдухтарон находится в 28 километрах к северу от центра Муминабадского района, недалеко от села Дашти-Ар-Ар. Горный массив состоится из пирамидальных скал высотой до 60 метров, которые на протяжении многих веков формировались под воздействием ветра и природных явлений. С древних времен среди местного населения существовало множество легенд и преданий о горе Чилдухтарон. Согласно одной из легенд, 40 каменных изваяний на вершине горы символизируют целомудрие, стойкость и красоту таджикских женщин. Для посетителей пирамидальные скалы являются воплощением красоты, чистоты и патриотизма. Это уникальное место привлекает туристов красными скалами, необыкновенными природными пейзажами и своим поэтичным названием Чилдухтарон. Природные чудеса с каждым годом все больше привлекают внимание отечественных и зарубежных туристов. Жители страны также часто посещают эту местность, способствуя развитию внутреннего туризма. Многие туристы снимают видеоролики, рассказывают о красоте и истории этой местности в социальных сетях, что способствует популяризации туристического потенциала Таджикистана за рубежом. Туристы здесь могут попробовать национальные блюда, в том числе оши-бурида, шакароб, курутоп, а также насладиться вкусом таджикских лепешек и экологически чистых фруктов. Богатая природа края, где произрастают 138 видов лекарственных растений, 45 видов медоносных растений и 98 видов пищевых растений, способствует разнообразию местной кухни. С наступлением весны и в дни весенних праздников женщины этого края готовят для гостей разнообразные национальные блюда и демонстрируют свои ремесленные изделия. Напомним, что в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан был построен первый этап туристического комплекса Чилдухтарон, возведенного в современном стиле и в соответствии с действующими строительными нормами. Реализация проекта обеспечила постоянными рабочими местами 70 человек. На территории комплекса построен пятиэтажный гостиничный комплекс Чилдухтарон с современным сервисом, рассчитанный на одновременное размещение 100 человек. Номера гостиницы, расположенные среди живописных гор, оформлены в различных стилях, а уровень обслуживания соответствует международным стандартам. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты, исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательными для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли. Чилдухтарон.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые соотечественники, приветствуем вас в эфире просветительной программы «Культурные истории» на радио «Фарханг». С вами в студии Давлат Назаров. Вся наша страна готовится достойно встретить круглую дату 35-летия независимости Республики Таджикистан. И немногие задумываются, какими усилиями и самопожертвованиями досталась эта независимость. Язык и литература выступают ключевыми факторами, подтверждающими существование народа, его культурную идентичность и историческое развитие. Эти элементы культуры выполняют важные функции формирования самосознания, передачи традиций, традиции и сохранение исторической памяти. Мы продолжаем цикл культурно-просветительных программ, в котором расскажем об известных всем нам выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана. Литературный язык – высшая форма национального языка, представляет собой нормированную и обработанную форму общенародного языка. Он богаче диалектов, совершеннее по грамматическим формам и устойчивее по традициям. Садриддин Айни, герой нашего следующего рассказа, стоял у истоков преобразования и развития норм современного таджикского литературного языка. Само понятие, сам термин «таджикская литература» впервые в научный обиход ввел никто иной, как Садриддин Айни. Это может показаться странным, особенно имея в виду многовековые культурные богатства таджикского народа. Но между тем, это факт ни в буржуазном востоковедении, ни в академических кругах советского востоковедения первого послереволюционного десятилетия такого термина не было. Писали о литературе персидской, литературе Ирана, литературе мусульманских народов, народов Средней Азии и тому подобное, но понятия таджикских литература не существовала. До появления работ Садриддин Айни писали и о таджиках, но почти исключительно в этнографическом аспекте. А выдающаяся историческая роль таджикского народа и его предков в создании классической литературы игнорировались. Садриддин Айни научно доказал право таджикского народа на свое литературное наследство. Зарождение таджикской литературы он относит к IX веку. Изучение тысячелетнего пути развития таджикской литературы посвящено многие труды Айни, создавшего школу, ставшего основоположником таджикского литературоведения. Немного о биографии великого поэта, прозаика и историка. Настоящее имя Садриддин Саид Муродзода. Родился 15 апреля 1878 года в селе Соктаре, ныне Гиждуванский район, в зажиточной крестьянской семье. Мать его происходила из села Махалай-Болош Африканского тумана Бухари. В 1890 году, когда ему исполнилось 12 лет, от эпидемии холеры умерли его родители. Садриддина взял к себе старший брат, который жил в Бухаре. Там юный Айни поступил в знаменитое бухарское медресе Кукилдаш. Обучаясь в медресе, Садриддин Айни одновременно работал дворником, поваром, близко знаком с видными бухарскими интеллектуалами, среди которых были Садр Зия и Домулло Икром. Садриддин Айни был участником движения просветителей джадидов. Важный момент в его жизни – общение с рабочими хлопкоочистительного завода на станции Кизилтепа, где он работал с сентября 1915 года по апрель 1916 года. Именно там он нашел героев своих первых произведений, романов, повестей, изданных много лет спустя. В апреле 1917 года перед резиденцией эмира в Бухаре состоялось выступление крайне реакционных сил эмирата, главным образом представителей духовенства. Айни отказался участвовать в этой демонстрации верноподанных чувств. За это его схватили дома и подвергли публичному наказанию. Он получил 75 ударов палками.
истерзанного Айни бросили в мрачные подземелья – Обхона. Он разделил бы тяжелую участь многих своих сограждан, если бы вскоре не подоспели на выручку большевики, которых Совет рабочих и солдатских депутатов города Кагана послал на помощь жертвам эмирского террора. На площади перед тюрьмой возник стихийный митинг. Вот тогда-то Айни впервые и встал под красное знамя революции.

Ко времени Октябрьской революции Айни написал много лирических стихотворений. Под ним уже стоял псевдоним Айни, то есть Глазастый. После победы красных Айни стал поэтом революции, летописцем истории родного народа. О справедливости, святое знамя, ты перед нами. Ты в прах швырнула царскую порфиру на радость миру. Ты мудрые горами и полями прошло, как пламя, сожгло богов, что в страхе нас держали и их скрижали. Мир старый, тот, что создан был веками, разрушен нами, и новый мир, как бы чудесным даром, возник над старым. Так воцарилось же навсегда над нами святое знамя во имя опираемых столу долга, труда и долга.

Садриддин Айни в советское время занимался в основном литературной деятельностью. Садриддин Айни впервые составил антологию таджикского национального творчества «Образцы таджикской литературы». В 1934 году Садриддин Айни участвовал в первом съезде советских писателей. В 1951 году он стал первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики, избирался в Верховный Совет. Айни является классическим примером того, как человек, пришедший из Средневековья, находит свое место в советские времена. Самое ценное, что он оставил, воспоминания о мире, той Бухара, сочетающие прекрасное знание предмета с критическим анализом ситуации. Хотя современные ученые вновь скорее идеализируют эмирскую Бухару, но Айни безошибочно указал на причины ее упадка. Вместе с тем, из мемуаров Айни встает образ резкой притягательности и изысканности города и его жителей, которых не случайно называют французами Средней Азии. Пожалуй, только у Ольги Сухаревой, посетившей все махалы Бухары и заставшей еще обитателей эмирской эпохи, возникает столь целостная картина бытия этого великого культурного центра. Но в описании атмосферы ученых дискуссий, занятий в медресе, состязаний поэтов, жизни бухарских удальцов и бухарцев в дни праздников Айни не имеет себе равных. Жизнь Айни изменила скорее не российское государство как таковое, а российские джадиды, татары, чья община возникла как в Бухаре, так и в ее железнодорожной станции Новой Бухаре, Каган. Уже в советские годы он пишет о том, как татарская буржуазия в союзе с местными собственниками стремилась к контролю над каракулем и хлопком Бухары, чтобы не допустить в эмират немусульманских предпринимателей. Бухарские власти относительно либерально смотрели на деятельность джадидов, пока те не начали заниматься политикой. Но после февральской революции 1917 года крупная бухарская буржуазия в союзе с татарской общиной и бухарскими интеллектуалами потребовала контроля над властью. Эмир лавировал, но воспользовавшись гражданской войной в России и неудачной попыткой свержения его власти, он перешел к прямому террору против джадидов и всей татарской общины Бухары. Айни был избит в тюрьме и освобожден революционными солдатами, но его брат не выжил. Кровавая межа между Айни и бухарским режимом была проложена. В литературоведении стандартно, но справедливо пишут, что элегия Айни на смерть брата, написанная в 1918 году, прозвучала призывом к свержению эмира.

деятельность Айни в советскую эпоху. С 1918 года он однозначно оказался на стороне противников эмирского режима и вместе с левым крылом джадидов, младобухарцев, дрейфовал в сторону большевиков. В 1920 году он поддержал революцию в Эмирате и создание Бухарской народной советской республики. В сатире «Бухарские палачи», написанной в 1920 году, Айни обличал режим Эмирата. Однако он активно не участвовал в политической деятельности, как Фитрат и целый ряд былых младобухарцев. В итоге такая стратегия оказалась разумной. Он выбрал для жительства не Бухару и Ташкент, где кипели политические страсти, а Самарканд, а затем Душанбе, тогдашний Сталинабад. Айни связал себя с таджикским, а не узбекским культурным проектом, хотя писал на обоих языках. Здесь он мог позволить себе уйти в изучение прошлого без особой боязни обвинений в пантюркизме. Впрочем, в своей классической трилогии «Одина» вместе с романами «До Хунда» и «Рабы», охватывающие почти столетие, он весьма искренне обличает рабство и бесправие простого народа. Эту критику можно рассматривать и как обличение темного средневекового рабовладельцев и феодалов. Но здесь можно говорить и о раскрытии грубейших нарушений шариатского права, когда земледельцы Герата, мусульмане, ханафити обращаются в рабов. О, рабы, поднимайтесь из праха, красным знаменем мир озаря, сбросьте иго покорства и страха, засияла свободы заря. Мы рассеем уныние и горе, мы неправду развеем, как дым, во всемирном безмерном просторе справедливость навек утвердим. Отныне свобода свободна от пут отмщения царям и эмирам, отныне да властвует миром лишь труд, свободный труд. Звездным часом на всесоюзной арене для Айни стал первый съезд советских писателей в 1934 году. История публичной поддержки Айни со стороны Сталина рассказывает как анекдот. Думается, что ситуация была несколько сложнее. В 1934 году на 17-м съезде партии было объявлено о построении основ социализма в СССР. Одновременно лично Сталин отредактировал первый школьный учебник по истории СССР, где в качестве положительных персонажей появились российские правители и классики. Пантеон положительных героев нужно было выстраивать и для мусульманских народов. Но к этому времени уже оформился общетюркский культурный проект, сконцентрированный в Турции. При этом тюркский проект был выстроен в сотрудничестве интеллектуалов тюркского мира и западных ученых, вполне в рамках европейской традиции. Как бывший нарком по делам национальности и этнический грузин Сталин прекрасно понимал, что тюркский проект имеет и вполне конкретные, и не слишком приятные для СССР политические измерения. В этом отношении Айни предлагал практически идеальный вариант. Советский, не тюркский проект приобретал великое культурное прошлое, получившее высокую оценку в мировом исламоведении. Вероятно, в этом контексте нужно рассматривать сцену, где Айни с восторгом прерывает Сталина, называющего Фирдауси таджикским поэтом. Отсюда, вероятно, и растут корни тоста Сталина в честь Айни в дни первого съезда советских писателей. Отныне Айни может спокойно вести излюбленный им образ бухарского книжника, столь внешне не схожий с реалиями советской эпохи. Так у Айни из истории эмиров Мангистской династии, антологии образцы таджикской литературы последовали очерки и монографии о Рудаки, Фирдауси, Ибн Сина, Саади, Наваи, Васифи, Бедили. Период Отечественной войны Айни превращает Гитлера и его приспешников в каких-то средневековых дивов. 1948 года Айни до конца жизни работал над воспоминаниями. Русский перевод «Бухара», 49-54 год. За них он получает сталинскую премию СССР в 50-м году. В конце жизни Айни обласкан званием и наградами. В 1951 году он становится первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики. Айни был награжден тремя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Очень важно, что после Великой Отечественной войны он получает прекрасного биографа в лице Иосифа Самуиловича Брагинского. Память о последнем летописце эмирской Бухары остается вечным.

Чтобы яснее представить себе значение деятельности Айни литературоведа, особенно в первые годы существования Таджикской автономной Советской Социалистической Республики, следует обратиться к обстановке 20-х годов нашего столетия. Пантюркисты, пробравшиеся в те годы в некоторые звенья государственного аппарата, отрицали само существование таджикского народа, измышляя, будто таджики представляют собой тюркскую дробь, небольшую часть тюркских народов, неизвестно каким путем перенявшую иранскую речь. Много позже, в 1949 году, в связи с 20-летием Таджикской Советской Социалистической Республики, Садриддин Айни писал о том, что до октября еще не оформилось национальное самосознание и самих таджиков. Разве можно было в тех условиях, восклицает Айни, хотя бы мечтать о такой литературе, какую мы сейчас имеем? Таджики позабыли даже само название своей национальности. На вопрос, кто вы по национальности, они отвечали лишь «мусульмане». В 20-х годах, в условиях консолидации таджикской социалистической нации, выявление богатого культурного наследия таджиков, литературы и искусства имело огромное политическое значение. Литературоведческая деятельность Айни с самого начала не была обычной работой кабинетного ученого, роющегося в старинных манускриптах. Это была деятельность борца, который сумел критически осваивание многовекового литературного наследия сделать оружием в борьбе за новую социалистическую культуру, воскрешенную октябрем таджикской социалистической нации. Не случайно поэтому, что для опубликования своего первого большого труда знаменитой антологии «Образцы таджикской литературы», где не только было введено само понятие таджикской литературы, но и сделана первая попытка показать состав ее, начиная с «Рудаки», Садриддин Айни пришлось преодолеть большое сопротивление. Как писал об этом сам Айни, его произведение на основе исторических фактов сорвало завесу с происков и домогательств пантюркистов и наложило печать молчания на их уста. Деятельность Айни, историка литературы, возвращавшего народным массам то, что было отнято у них господствовавшими классами, воспитывала чувство советского патриотизма и любви к социалистическому отечеству, и в этом состояло ее огромное политическое воспитательное значение. К своим литературным исследованиям Айни был подготовлен всей своей жизнью, зародившейся еще с детских лет страстной любовью к родной поэзии. Любовь к родной литературе, как писал сам Айни, он воспринял от народа. Была у Садриддина Айни и своя Арина Родионовна, чудесная 80-летняя сказочница Тути Пошо, которую он любовно называет своим первым учителем складывания рассказов и повестей. Огромное впечатление произвело на мальчика толкование стихов, которые давал его отец, подчеркивавший мысль об общественной пользе поэзии. Поэзия не всегда и не у всех представляет собой благо. Знаменитый писатель Садриддин Айни прошел через изгнание, эмирскую тюрьму и революцию, чтобы сделать народную культуру Таджикистана известной всему миру. Айни сделал общедоступными богатства классического персидского языка и возможности живой разговорной речи таджиков, что привело к утверждению новых принципов и норм в таджикском языке. В результате таджикский литературный язык стал более простым, понятным, выразительным, его структура и форма стали более ясными. Айни ввел в научный обиход понятие «таджикская литература», научно доказав право таджикского народа на свое литературное наследие. Он создал школу литературоведения и посвятил многие труды изучению тысячелетнего пути развития таджикской литературы. Среди произведений Айни – повести «Одина», «Дохунда», «Рабы», «Смерть ростовщика», «Воспоминания» стали отправной точкой для новой таджикской литературы. Айни был участником движения просветителей, стоял у истоков создания первых новометодных школ для таджикских детей, для которых сам писал учебники, стихи и рассказы. Айни был первым таджикским журналистом, создав журнал «Пламя революции» и газету «Голос таджика». Указом президента Республики Таджикистан от 1998 года Айни был удостоен звания Героя Таджикистана. Бессмертными остались его произведения, его исторический след, который Садриддин Айни оставил.